ᱡᱚᱝᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱤᱝᱜᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱞᱤᱱ ᱛᱟᱨᱣᱟ ᱠᱟᱝᱛᱷᱟᱯ ᱪᱮᱛᱷᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱪᱩᱜᱪᱩᱨ ᱡᱚᱯᱨ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱚᱭᱤᱠ ᱯᱟᱨᱥᱤᱜ ᱥᱟᱨᱯᱨ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱥᱤᱯᱴᱟ ᱥᱤᱪᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱢᱟᱱᱤᱝ ᱣᱟᱥᱤᱜ ᱥᱟᱵᱪᱤᱜ ᱥᱚᱨᱛᱩᱝ ᱩᱭᱛᱟᱞ ᱥᱟᱱᱤᱞᱟ ᱨᱟᱝᱜᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝᱠᱞ ᱥᱮᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱵᱟᱨᱤ ᱪᱤᱱᱠᱷᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱠᱤᱝ ᱩᱵᱫᱩᱠ ᱠᱩᱝ ᱥᱤᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮ ᱴᱩᱨᱤᱱ ᱩᱪᱤᱝᱠᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱟᱝᱛᱷᱟᱯ ᱪᱮᱛᱷᱟᱯ ᱛᱤᱝ ᱪᱩᱜᱪᱩᱞ ᱡᱚᱯᱨ ᱛᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱤᱵᱤ ᱭᱤᱠᱯᱩ ᱛᱷᱟᱯᱪᱟᱨᱤ ᱪᱤᱵᱡᱩᱞ ᱛᱟᱞᱮᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱩ ᱱᱤᱵᱫᱟᱢ ᱵᱤᱣᱟᱨ ᱟᱡᱮᱝᱩᱥ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱴᱤᱜᱪᱤ ᱞᱟᱜᱡᱟᱢ ᱪᱤ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱩᱪᱮᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱞ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱪᱤ ᱞᱟᱜᱥᱟ ᱛᱤᱝᱱᱤ ᱪᱮᱯᱨ ᱪᱤᱱ ᱪᱮᱯ ᱥᱟᱪᱤ ᱵᱥᱤ ᱩᱵᱫᱩᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱢ ᱵᱤᱭᱚ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱪᱤᱨ ᱜᱤᱢ ᱠᱩᱨᱠᱤᱝ ᱦᱤᱢ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱤᱥᱟ ᱪᱟ ᱢᱟᱝᱵᱤ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱟᱹᱱᱤᱝᱯᱟᱵ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱞᱟᱵᱪᱩ ᱪᱤ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱩᱪᱮᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱞ ᱢᱟᱝᱦᱤ ᱞᱟ ᱟᱠᱚᱨᱢ ᱵᱚ ᱢᱤᱥᱪᱤᱜ ᱞᱮᱱ ᱡᱤᱣ ᱯᱤ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱵᱥᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱚᱱᱤᱱ ᱥᱮᱭᱤᱝ ᱠᱤ ᱛᱟᱞᱩ ᱱᱤᱵᱥᱩᱝ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱩᱪᱮᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱮ ᱩᱵᱫᱩᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱟᱢ ᱵᱤᱭᱚ ᱡᱤᱨᱠᱩᱞ ᱛᱟᱞᱚ ᱪᱩ ᱛᱷᱟᱯᱟᱵ ᱥᱟᱪᱤ ᱪᱷᱟᱵᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱥᱟᱪᱚᱱᱟᱱ ᱪᱟᱱᱛᱩ ᱤ ᱣᱚᱴᱤᱠ ᱤ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱩᱪᱮᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱞ ᱜᱞᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱢᱤ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱞᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱩᱯᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱱᱤᱭᱚ ᱣᱮᱪᱩᱞ ᱥᱮᱡᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱥᱤᱝ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱭᱟᱝᱴᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱴᱩᱝᱪᱤᱨ ᱪᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱦᱟᱨᱤ ᱞᱟᱠᱥ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱩᱪᱮᱥᱩᱜ ᱢᱟᱝᱞ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱞ ᱪᱮᱯ ᱫᱮᱞᱤ ᱴᱚᱝᱞ ᱥᱴᱚᱯᱨ ᱪᱩ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱢᱵᱟᱥᱩ ᱪᱮᱱᱠᱷᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱠᱤᱝ ᱩᱵᱫᱩᱠᱤᱝ ᱥᱮᱢᱡᱤᱜᱨ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱴᱩᱨᱱ ᱩᱪᱤᱝᱜᱤ ᱣᱮᱪᱩᱞᱤᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱛᱤᱠ ᱴᱤᱝᱫᱤᱝ ᱪᱮᱨᱥᱟᱱ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱥᱤᱯᱤ ᱤᱝᱪᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱞᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱟᱵᱫᱮᱞᱤ ᱥᱩᱜ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱤᱝ ᱪᱩᱭ ᱪᱚ ᱪᱟᱨ ᱱᱤᱝᱤ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱪᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱥᱤᱝ ᱥᱮᱛᱤ ᱡᱚᱥᱩᱠ ᱠᱮᱱ ᱪᱮᱨ ᱪᱤᱛᱤᱱ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱤᱝ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱟᱵᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱩᱭ ᱠᱨᱯᱩ ᱤᱝ ᱛᱚᱥᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱠᱨᱟᱯ ᱪᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱞᱤᱭᱚ